0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. История одного дерева.
1: История одного дерева. Алик и Дима целый день провели в лесу. Они бродили по тропинкам, лазили по деревьям, ели землянику. Набегавшись, Алик предложил развести костер.
2: «Да ты что?» – удивился Дима. «Ты табличку вон не видишь разве? Тут нельзя, да и опасно разжигать костер».
1: «Не обращай внимания на разные там таблички. Мы же с тобой это делать будем осторожно. Нас никто же тут не видит. Пошли собирать хворост». Немного сердито, но с задорным видом ответил Алик. Алик и Дима были так заняты сбором хвороста и разведением костра, что не заметили, как появился лесник. Он молча наблюдал за ребятами. В тот момент, когда Алик хотел уже чиркнуть спичкой, лесник вышел на лужайку к парнишкам и сказал: «И что это вы тут собираетесь делать? Не костер ли разжигать?»
2: «Ой!» Алик от удивления выпрямился. «Откуда вы? Мы даже не заметили, что вы наблюдали за нами».
1: «А я и видел, что вы не заметили. Хорошо, что я вот как раз сейчас тут оказался. Ведь так же можно и лес поджечь. В такую жару огонь разводить нельзя. Деревья – это драгоценность. А потом подумайте о зверях, которые живут в лесу». Мальчики молчали. Им было так стыдно. Оба знали, что были неправы. Они не последовали указанию на табличке. «Ребята, присядьте-ка вот сюда на бревно. Мы немножечко потолкуем», – предложил лесник. Дима и Алик присели рядом с лесником. Перед ними лежал штабель аккуратно сложенных бревен. Кругом на лужайке стояли пни от недавно спиленных деревьев. «Вот посмотрите на вот этот пень», – начал лесник. «Он как столик стоит тут перед нами. А когда-то это был ствол дерева. Его срезали, и остался пень. А пень нам теперь рассказывает историю дерева. Дерево – это очень чудесное растение, но его историю мы узнаем не по его пышной внешности, а вот по такому срезу ствола». Алик и Дима переглянулись. Рассказ лесника показался им очень интересным. Над историей деревьев они еще никогда не задумывались.
2: «А как это?» – невольно спросил Дима. «Как вы прочитаете историю, ну вот, допустим, вот этого дерева? Научите нас!»
1: «С удовольствием научу! И прямо сейчас! Посмотрите, на этом срезе много колец, как будто бы их кто-то циркулем начертил», – объяснил лесник. «Каждое кольцо – это один год в истории дерева. А вот небольшое кольцо в самой середине ствола. Это где-то 4 года. Определите теперь возраст этого дерева. Ну-ка, кто быстрее?» Дима и Алик разгорячились. Каждый приложил палец к срезу и, двигая им от середины к коре, начал считать.
2: 16 колец!» – сказал Алик.
1: «Правильно, и я насчитал 16, – подтвердил Дима. «Так значит, сколько лет этому дереву?» Алик любил арифметику. 16 колец Это значит 16 лет, да плюс еще 4 года за серединку. Это 20. Значит, этому дереву 20 лет. Вот это здорово! Никогда бы не отгадал, если бы вы не объяснили нам, как нужно считать. Это очень интересно. Да, это интересно, подхватил лесник. Но я поясню вам еще что-то. Жизнь человека можно сравнить с жизнью дерева. Бог оценивает нашу жизнь тоже не по нашей внешности, а по нашему срезу. Нам на первый взгляд трудно сказать что-то о человеке, потому что человек красивой наружности может быть совершенно нехорошим внутри. Понимаете, что я имею в виду? «Да, да», – ответил Дима. «В моем классе есть мальчик. Он вот точно такой. Все говорят, что он красивый, но зато все знают, что он обманщик». «Послушайте, мальчики», – лесник задумчиво посмотрел на Алика и Диму. «Наступит день, когда наша жизнь срежется, то есть нам придется умереть. Когда мы предстанем перед Богом после смерти, ему нетрудно будет прочитать историю нашей жизни. Все будет очень ясно видно, так же ясно, как мы вот сейчас прочитали историю этого дерева по его срезу. Наступит день, когда Бог сосчитает, сколько же лет мы служили ему. Не имеет значения, сколько лет мы прожили. Важно то, сколько лет мы прослужили Господу. Мы начинаем жить для Бога в тот день, когда отдаем свою жизнь Иисусу, то есть когда объявляем Его Господином, Господом своей жизни. Можно сказать, что вот как раз тогда и начинает расти дерево нашей духовной и настоящей жизни. Библия говорит, что те, кто любит Бога и живет по Его закону, будут во всем иметь успех. Они растут и приносят плоды Богу. Это мы читаем в книге «Псалтирь». Лесник вытащил из кармана маленькую Библию и нашел Псалом 1. Вот послушайте, я прочитаю его вам. Он очень короткий, но в то же время очень содержательный. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Мальчишкам очень захотелось знать еще больше и больше. «А почему середина ствола выглядит темнее?» – поинтересовался Дима. «Эта часть ствола называется сердцевиной», – объяснил лесник. «Это самая важная часть дерева, потому что она самая твердая. Из этой части дерева изготовляются шпалы. Они выдерживают всю тяжесть скоростных поездов и товарных составов. Никакая другая часть дерева не вынесла бы подобной нагрузки. Каждое дерево имеет такую сердцевину. Это внутренняя часть, которая важнее всех остальных частей дерева.
2: «Как интересно!» – протянул Дима задумчиво.
1: «Да, это и вправду интересно. Но я думаю, что еще намного интереснее понять, что и у нас, людей, это точно так. У каждого человека есть подобная сердцевина, внутренность, которая важнее всего другого. Внутренность – это то, что делает Алика Аликом, а Диму – Димой. Это наша личность. Это та наша часть, которая чувствует, думает, планирует, мечтает. Это наш разум, наши чувства. Если эта наша личность и наше сердце принадлежит Богу, то мы стараемся делать то, что угодно Ему. Через все это наша личность крепнет точно так же, как сердцевина этого дерева, и ее ничто не может разрушить. Ничто! И об этом тоже написано в Библии. Например, Бог говорит пророку Иеремии: «Они будут воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя». Или взять царя Давида, который всегда старался угождать Богу, а если и делал грех, то сознавался и раскаивался в нем. Так вот, этот Давид говорит в Псалме 128: «Много теснили меня с юности моей, но не одолели меня». А в Новом Завете апостол Павел говорит о славной уверенности детей Божиих. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая власть не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». «Это очень чудесные слова», – продолжил лесник после короткого молчания. «Если мы будем верою в Господа Иисуса преодолевать грех силою Его, то наша личность будет крепнуть, и зло не сможет одолеть наше сердце. И когда наша жизнь здесь на земле кончится, мы будем жить вечно на небе с Богом». Ну а теперь посмотрим еще раз на этот пень. Возле сердцевины кольца находятся на большом расстоянии друг от друга. Это были годы, когда дерево росло быстро и сильно. Поближе к коре кольца намного ближе друг к другу. В эти годы дерево росло намного медленнее. Можете ли вы отгадать, почему такая разница в росте дерева? Дима и Алик отрицательно покачали головой. Но тогда я открою вам еще один секрет в истории этого дерева, улыбнулся лесник. Это результат соперничества. Когда молодые деревца были посажены, у них была маленькая крона. Каждая получала достаточно света и питания. Вот и росло дерево быстро и сильно. Но также росли и все деревья вокруг. И крона каждого дерева увеличивалась. Деревья
2: забирали много света и влаги, поэтому это дерево перестало расти быстро, и поэтому кольца на стволе расположены так близко друг к другу. И тут можно провести параллель с нашей жизнью. Подобно этому дереву, многие мальчики и девочки тоже начинают быстро и хорошо расти, в кавычках. Они отдают свою жизнь Иисусу Христу и стараются поступать так, как угодно Богу. Они читают Библию, молятся каждый день, но потом у них появляются занятия, которые отрывают их от чтения Библии и молитвы. Мальчики и девочки читают порой нехорошие книги или даже просто тратят время перед телевизором. Когда они вот так тратят время впустую, то, подобно дереву, они растут очень медленно. «А какую роль играет кора на дереве?» – спросил Алик. «Кора? Кора очень важна. Она защищает дерево так же, как наша кожа защищает нас. Без нее дерево погибло бы. Точно так у нас и в духовной жизни. Иисус – это наша защита. Он помогает нам говорить «нет», когда мы стоим на грани сделать что-то плохое. Ну вот, например, разжигать костер в лесу. Лесник улыбнулся мальчикам. «Спасибо вам большое», – сказал Алик. «Я никогда не забуду ваш рассказ об истории дерева. Она будет напоминать мне, что и моя жизнь может быть похожа на дерево. Я расскажу своему папе то, что вы рассказали нам сегодня. Ему тоже будет очень интересно. И еще, знаете, мне обычно не нравится, когда меня ругают. Но вот как вы сегодня это сделали, мне даже очень понравилось». При этих словах Алика лесник громко рассмеялся. Он встал с бревна и подал мальчикам руку. «Ну а теперь мне пора. Мне надо продолжать свой обход. А вы, когда будете в лесу, вспоминайте наш разговор. Хорошо?» «Мы всегда будем помнить», – пообещали мальчики. «Никогда не забудем». Лесник попрощался, помахал ребятам рукой и зашагал по тропинке вдоль опушки леса.

Послание к римлянам, 7 глава, стихи 19, 24 и 25. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим». Мама дочку попросила: «Помоги мне! Нету силы! Помоги помыть посуду!» Дочь ответила: «Не буду!» На диване дочка села, скучно ей теперь без дела. Видит, что устала мама, но противится упрямо. Мать позвала дочь на ужин. Прибежала дочка кушать. Мама у плиты хлопочет, дочке стало стыдно очень. Не доев свое печенье, попросила дочь прощения и спросила свою маму: «Почему я так упряма? Я помочь тебе не против, но мешает кто-то вроде. Не хочу плохого делать, но не слушается тело». Мама доченьку простила, ей с любовью объяснила: «В нашем сердце много злого, но поможет Божье слово. Если хочешь стать хорошей, то прими учение Божье. И не будь опять упряма, делай то, что скажет мама». Дочка вечером посуду перемыла быстро груду, с удовольствием трудилась и ни разу не садилась. Перед сном сказала: «Мама, не хочу я быть упрямой. Сердце доброе мне нужно. Буду Господу послушна».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших беседах по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы обратимся к 36 главе, где прочитаем пророчество о том, как вначале Бог будет судить Израиль за прошлые грехи, а потом израильтяне будут прощены, и народ Божий возвратится в родную землю. Послушайте 5 стих этой главы. «За это так говорит Господь Бог». В огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе, с сердечную радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Бог говорит, что грешники не унаследуют землю. Помимо сказанного в книге пророка Иезекииля, Бог ясно заявляет об этом и в 5 главе Евангелия от Матфея, стих 5. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Но времена окончательного суда еще не наступили, и потому сегодня вовсе не кроткие владеют этой землей. Наша земля в руках грешников, которые пока что процветают. В 36 главе мы находим и пророчество о будущем возвращении Израиля в землю обетованную. Для того, чтобы понять, что это пророчество сегодня еще не исполнилось, вам достаточно просто приехать в Израиль. Когда Бог окончательно возвратит свой народ в эту страну, израильтяне будут благословенны. Но сегодня в Израиле нет благословения, друзья мои. Итак, читаем далее 36 главу. Послушайте стихи с 6 по 8. «Посему из реки пророчества о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам, так говорит Господь Бог, вот я изрек сие в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Посему так говорит Господь Бог, я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой». А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Здесь сказано «ибо они скоро придут». Скоро, с точки зрения Бога, это не то же самое, что скоро с нашей точки зрения. Для Бога день, как наша тысяча лет. Обратите также внимание на стихи с 16 по 19. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их». Я опять подчеркиваю, что святая земля и ее народ неразрывно связаны. Закон Моисея был дан не народу, но земле. Бог говорит, что рассеял свой народ по языческим странам. Но вот послушайте, что он также говорит в стихах с 21 по 23. «И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев». А ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. Я освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. Бог собирается защитить святость своего имени на земле. Сегодня многие люди богохульствуют и смеются над церковью и над верующими, а Бог желает прославить свое имя на этой земле, и Он обязательно это сделает. Многие сегодня упоминают имя Божие в суе, без должного почтения,
Но Бог говорит: «Это прекратится. Я прославлю имя свое». И Он советует нам не забывать, что это Его мир. Далее я хотел бы обратить ваше внимание на слова Бога, записанные в стихах 26 и 27. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Бог открыто сообщает нам, что Он собирается делать. Он планирует перемены. «И дам вам сердце новое», — говорит Он. Следовательно, мы должны родиться свыше. Именно рождение свыше подразумевал пророк Иоиль, когда предсказывал, что настанет день, и Бог изольет Своего Духа на всякого, а не только на некоторых избранных. Так и произошло. Дух излился на верующих в день Пятидесятницы. Апостол Петр сказал в этот день окружающим: «Не смейтесь над ними и не думайте, что мы пьяны». Это сбылось пророчество Иоиля о последних временах. Раньше Святой Дух Божий сходил на немногих, тогда как сегодня Бог призывает к Себе всех людей. И когда вы обращаетесь ко Христу, вы рождаетесь свыше от Святого Духа, и Дух Божий пребывает в вас. Отныне вы становитесь членом Церкви. «Настанет время, — говорит Бог, — когда я пошлю вам Своего Духа». Читаем далее, послушайте стихи 28 и 29. «И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, и освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода». Израильтяне будут жить на своей земле и процветать. Бог обещал им физические благословения, тогда как нам обещал благословения духовные. И завершается 36 глава грандиознейшим пророчеством. Послушайте стихи с 35 по 38. «Тогда скажут: эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые разоренные города укреплены и населены, и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь». Тогда скажут: эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский. Конечно, вы тоже можете сказать это про Израиль. Однако проблема в том, что сегодня все это не так. И узнают, что я Господь. Сейчас этого, к сожалению, не знают ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах, нигде бы то ни было в мире. Но настанет день, друзья мои, когда Израиль узнает своего Господа. В следующей, 37 главе книги Иезекииля, мы находим описание видения пророка о поле с мертвыми костями. Эта глава касается будущего возрождения Израиля, которое произойдет, во-первых, путем восстановления национального единства еврейского народа, а во-вторых, через его духовное возрождение, о котором Господь уже свидетельствовал в предыдущей главе. Поле с мертвыми костями — поистине замечательное видение. Но я хочу, чтобы вы с самого начала усвоили один простой факт. Оно не имеет никакого отношения к воскресению христиан. Здесь говорится совсем не о том, как святой народ Церкви Христовой восстанет из мертвых. Хотя многие толкователи пророческих книг Ветхого Завета переносят их содержание на Церковь. Друзья мои, не надо искать в пророчествах, смысла которого в них нет.
Вслед за пророком Иезекииля мы будем говорить сейчас о едином народе Израиля, а не о духовном или физическом воскресении отдельных людей. Я называю 37 главу повествованием о воскресении Израиля. И мне кажется, что я прав, хотя некоторые толкователи, возможно, со мной не согласятся. Чтобы быть до конца точным, скажу, что, на мой взгляд, Иезекииль здесь ничего не говорит и о физическом воскресении всех мертвых иудеев, начиная с Авраама. Как я полагаю, основная тема этой главы — возрождение всего израильского народа. В своем видении Бог показывает Иезекиилю самую настоящую притчу. Он приводит пророка в поле, полное мертвых костей. Послушайте первый стих. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Когда Навуходоносор подошел к Иерусалиму и собирался его разрушить, Бог перенес Иезекииля на место боевых действий. Об этом пророк рассказывает в 8 главе своей книги. И я не думаю, что Богу было трудно сделать это. Сегодня у нас с вами, например, есть самолеты, которые за несколько часов могут перенести человека на другой конец земного шара. И я не вижу причины, по которой Бог не мог совершить что-то подобное. Ведь Он всемогущ. Так что я думаю, у Бога не было проблем с тем, как доставить Иезекииля в Иерусалим. Бог переместил Иезекииля в Иерусалим буквально. И я думаю, что сейчас Бог тоже переместил Иезекииля буквально. Так что, когда пророк пишет «Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля», то он имеет в виду, что Дух Господа буквально перенес его в поле, полное костей. Читаем далее, послушайте второй стих. «И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». В 1849 году Льюис Мэнли и его друг Джон Роджерс пересекли долину смерти в Калифорнии, чтобы спасти группу людей, которые по своему неразумию попали в страшную калифорнийскую пустыню. Заблудившиеся люди неминуемо погибли бы, если бы им на помощь не поспешили эти два отважных человека. И я представляю себе ту грандиозную сцену смерти и отчаяния, которая предстала перед глазами спасателей. Немногим удавалось увидеть такое. Но пророк Иезекииль, возможно, был первым, потому что с ним подобное произошло еще 2500 лет тому назад. Он видел долину смерти, заполненную человеческими костями, которая была несравненно ужаснее, чем калифорнийская. Поле, которое увидел Иезекииль, было полно высохших и разбросанных костей. Послушайте далее стихи 3 и 4. «И сказал мне Бог, Сын Человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже, Ты знаешь это», и сказал мне: «Изреки пророчества на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне». Это были человеческие кости, и Бог спрашивает Иезекииля: «А живут ли они?» Иезекииль отвечает: «Господи Боже, Ты знаешь это». Иначе говоря, Иезекииль ответил: «Не знаю, могут ли они ожить. Это слишком сложный вопрос для меня. Только Ты знаешь, могут ли ожить мертвые кости». Достаточно забавный момент на общем фоне, разыгравшийся на поле трагедии, не правда ли? Я всегда говорил, что у Бога есть чувство юмора. И здесь мы встречаем еще один пример этого. Конечно, если вам не кажется, что здесь есть что-либо забавное, то просто не обращайте внимания на мои слова. Но только представьте себе Иезекииля в тот момент, когда Бог сказал ему: «Произнеси пророчество перед этими костями, прикажи им: кости сухие, слушайте слово Господне».
А вот Иезекииль, наверное, удивился и возразил в ответ: «Неужели, Господи, ты действительно хочешь, чтобы я тут общался с мертвыми костями? Да меня сумасшедшим посчитают». И в самом деле, это далеко не лучший вариант проповеди, который может прочитать человек на поле, полном мертвых человеческих костей. Только вообразите себе проповедника, который начинает свою речь со слов: «Кости сухие, слушайте слово Господне». Один мой друг, у которого прекрасное чувство юмора, однажды сказал мне: «У меня такая паства, что мне частенько хочется обратиться к ним словами Иезекииля, поскольку они похожи на те самые сухие кости, перед которыми он пророчествовал. Но я не осмеливаюсь назвать своих слушателей сухими костями». Итак, Иезекииль стоит перед полем мертвых сухих костей и должен обратиться к ним с речью. Здесь сама собой напрашивается современная параллель. В каждом собрании, к которому обращается проповедник, есть спасенные и есть неспасенные. Те, кто спасен, не обязательно будут внимательны. Они могут слушать и не слышать. А те, кто не спасен, вряд ли услышат слово истины, поскольку они мертвы в своих прегрешениях и беззакониях. И проповедник может чувствовать себя таким же беспомощным, как и Иезекииль. Он понимает, в каком положении находятся те, к кому он обращается. И он подумывает о том, не стоит ли отказаться от проповеди и предложить всем разойтись по домам, все равно никто ничего не поймет. Однако Писание предлагает ему другой путь, тот самый, которым прошел пророк Иезекииль. Он взял себя в руки и сказал костям: «Слушайте слово Господне». Читаем далее стихи 5 и 6. «Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Бог говорит: «Я хочу поговорить с ними и сообщить, что могу вернуть их к жизни». Таково, друзья мои, и наше с вами положение сегодня. Если Бог не поможет нам, то мы не сможем воскреснуть. И Бог действительно оживляет эти старые сухие кости. Люди иногда пишут мне в письмах: «Вы меня спасли». Но, друзья мои, я никого не спасал. Я просто говорю перед мертвыми костями. Я возвещаю им Слово Божие. Это все, что я делаю. А оживляет их Дух Божий. Ибо только через Духа Божьего мы можем вернуться к жизни. Таково значение прочитанных стихов. И я советую вам внимательно прислушаться к ним. А сейчас давайте прочитаем стихи 7 и 8, где Иеремия пишет: «Я изрек пророчество, как велено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них». «Я изрек пророчество, как велено было мне». Эти слова еще раз подтверждают, что Иезекииль слушался Бога. «Произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею». Я думаю, друзья мои, Иезекииль был крайне взволнован, когда увидел, что кости начинают сближаться. И я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на последовательность событий. Сначала это были безжизненные кости, сухие, разбросанные по земле. Потом они постепенно начинают собираться и покрываться плотью. То есть все происходит не мгновенно. Все происходит в течение какого-то времени. И вот теперь Иезекииль видит груду тел, очевидно, мертвых. Они наполняют все поле. Но это уже не кости. Это кости, покрытые плотью. Это человеческие тела, хотя пока что они безжизненны.
Послушайте, что было дальше, читаем стихи 9 и 10. «Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог. От четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище». Итак, Иезекииль изрек пророчество, и тела ожили. Не правда ли, это повествование напоминает рассказ о сотворении человека, помещенный в самом начале Библии? Однако здесь есть одно существенное отличие. Иезекииль начал с костей, тогда как Богу кости были не нужны. Бог сотворил тело человека прямо из праха земного и затем просто вдохнул в него дыхание жизни. Бог сотворил мир из ничего. Тогда как Иезекиилю понадобились кости уже существовавших ранее людей. Итак, мы видим, что воскрешение происходит поэтапно. Сначала кости сухи и совершенно мертвы. Потом они собираются в тела, покрываются плотью и кожей, но они мертвы по-прежнему. И, наконец, они оживают. А в 11 стихе Бог объясняет Иезекиилю значение этого видения. «И сказал он мне: сын человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Сын человеческий, кости сии весь дом Израилев, говорит Бог Иезекиилю, а вместе с ним и нам с вами». Таков смысл этой трагической картины. И здесь речь идет, конечно же, не о церкви. А последующее повествование 37 главы поможет нам понять, какое будущее предусмотрел Бог для израильского народа. Но об этом мы поговорим в следующий раз, поскольку сейчас время нашей беседы истекло. Всего вам самого наилучшего, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.